0: 宣言の骨格をぶち壊そうとする高市自民党や維新の動きは歴史の流れに逆行する愚かな行為であるから、私は多くの国民の反対によってこれを絶対に潰したいと、潰せるというふうに確信しています。
1: 22号是俄罗斯的纪念和哀悼日，俄罗斯多地举行各类活动，纪念卫国战争爆发85周年。
2: 当地时间22号中午，在克里姆林宫北侧的亚历山大花园，俄罗斯总统普京向无名烈士墓敬献花圈，悼念在卫国战争中为抗击德国法西斯侵略者阵亡的将士。纪念和哀悼日设立于1996年，旨在纪念于1941年6月22号爆发的卫国战争。当地时间21号晚间，莫斯科市民在莫斯科河沿岸点燃1418支蜡烛，象征卫国战争持续了1418天。
3: Это действительно личное трогательное мероприятие, потому что у всех практически воевали дедушки. У меня оба воевали на Курской дуге. Вот это очень такая личная история. Прошли войну и смогли своим и детям, и внукам рассказать о ней. Поэтому и чтим сами память, и я лично всегда помню, и стараемся, чтобы молодежь всегда помнила.
4: Поэтому эта война не только война против советского народа, против России. Эта война была против всего мира. И советский народ тогда остановил шествующий фашизм, который хотел завладеть всем миром.
5: В Великую Отечественную погибло более 27 миллионов граждан Советского Союза. И каждый раз, когда в День памяти и скорби зажигаются свечи, Россия вспоминает трагический рассвет 1941 года, вспоминает людей, чьи жизни война разделила на до и после, долгий путь к победе. Ведь в мировой войне против фашизма никто не забыт и ничто не забыто.
1: 本节的新闻直播间就是这样，更多新闻资讯请关注央视新闻客户端，更多移动视频请下载央视频。
6: 浦江之畔，聚焦全球目光。
7: 非常荣幸能入围一个 A 类电影节主竞赛，
8: 给南方国家提供一个展示自我的机会。
9: It's a festival with a lot of
10: 上影节是一个充满雄心且正在不断成熟发展的电影节。
6: 搭桥铺路，探索无限可能。
11: 我们特别希望能陪伴在很多青年导演身边，助力他们成长。
12: AI 是大势所趋，提供一个平台，让他们去试验和碰撞。
13: 泸州老窖国窖1573提醒您收看焦点访谈。
14: 你能品味的历史，453年，国窖1573。
15: 用事实说话。
16: 你好，观众朋友，欢迎收看焦点访谈。6月12号到6月21号，第28届上海国际电影节成功举办。作为15开局之年，上海举办的首场国家级文化盛会。今年的上海国际电影节首映率再创新高，行业话题新颖多元，大众参与氛围浓厚，人文温度扑面而来。作为国内唯一的国际 A 类电影节，上海这座电影之城的标志性 IP 再度收获了全球目光。
17: 本届金爵奖充分彰显国际视野，中外佳作同台绽放，中国影片《大西洋》斩获最佳影片，摩洛哥导演亚辛·伊德里希、演员哈迪贾·阿玛里凭借影片《哈利玛》分获最佳导演、最佳女演员，演员张颂文凭借内地与香港合拍影片《纸盒藏谜》拿下最佳男演员，比利时影片《微光女孩》摘得评委会大奖。本届上海国际电影节共收到125个国家和地区近4100部影片报名，49部影片入围金爵奖5大竞赛单元，涵盖34个国家和地区，其中41部为世界首映，占比83.67%， 较2025年提升6.1%。